Он там! Что это? Там! В углу! Получится! Растет! Близится! Держитесь, стоит! Чур! Чур!